0: Всеки вице барович кест, унив стул сеш. Чиха вода в всеки две, чиха вода в две. Всеки вице барович кест, унив стул сеш.
1: СК2 Штетин.